0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Легендарная Depeche Mode так само не были чужие до прыгожих автомобилей. У початку 90-х на пику славы удельники гурта, особливо Дэйв Ган, начали заявляться на публице на классичных родстерах. Эти машины идеально пасовали до их имиджу. Холодная немецкая докладность, элегантность и мод. Дэйв брал для себя родстер, який был вершиней немецкой инженерии. Mercedes-Benz 500 SL. Под капотом этого элегантного немца стоит могу магутный 5-литровый рухавик магутностью 326 конских сил, якія дозволяють разгонять двухтонную машину до сотни усяго за 6 секунд. Максимальная хуткасть, обмежаваная электроникой 250 км за годину. Авто было технологичным прорывом, адаптивная подвеска, автоматичный дах и система обороны при перекульвании, дуга, якая выскоквала за 0,3 секунды. Для Дэйва это была идеальная капсула, хуткая, беспечная и холодная у своим дизайне. Слухаем их атмосферный хит Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Ружаны, у их центр, где заховался историчный дух. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Ружаны – это Пружанский район. Бадай на слыху городский поселок у многих, дякуючи палацу Сапегау, які называют белорусским Версалем. И это один из самых урожальных архитектурных помников Брестской области. Але, что называется, не палацом одиным, и с иншим, цікавым и протягальным ружанским, знаёмимся как раз у историчном центре. Подказывая наш гид, директор Ружанского палацового комплекса роду Сапегау Алена Кубарка.
2: Доминантами этого центра у нас является Свято-Петропавловская церковь. Когда-то она была как униатская церковь функционировала, сейчас она относится к православному приходу. И противоположностью ей составляет Свято-Троицкий костел. Это одни из древнейших памятников архитектуры в нашем поселке. Церковь относится, предположительно, конец 16 века. Каменная церковь была возведена в середине 18 века, а костел построен каменный в 1617 году. Фундатором выступил Лев Сапегов.
1: Ни царква, ни костел николи не изменяли свое призначение. Войны, революции тут не заховывались, а трактары, те иншие сельгасмашины не размещались, ни клуб, ни склад.
2: Единственное, что в церкви во время Второй мировой войны находился лазарет, так как здесь находились пленные, лагерь для военнопленных, а священник на свой страх и риск и прихожане храма приносили горячую еду, кормили, поили военнопленных, а в церкви за царскими воротами на престоле проводились операции. То есть это был как храм-лазарет.
1: Гараж, склад размещались. А так, помнік эклектыкі 19-го стагоддзя, синагога, недалёка ад царквы і касцёла, галоўная ў Ружанах, была.
2: Сохранилась у нас еще бима, с которой читали Тору. Находится в разрушенном состоянии. Ну, разрушилась она, конечно же, во время Второй мировой войны, потихонечку, так как евреев уже не осталось после Второй мировой войны. Вот они были все уничтожены, и она потихонечку разрушалась. Но осталось у нас еще вот одно здание, относящееся к синагоге. Это как школа была здесь. Сейчас здесь находится наш как автоколон. Ему повезло больше.
1: Калі працягнуць пра дзеяслоў пашчасціць, то дакладна гэта з усімі намі адбудзецца, калі прыедзем у Ружаны. Прагуляемся да цэнтра, потым да палаца і дакладна адчуем гістарычны дух. Здаецца, ён нават у паветры лунае. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Беларусі ёсць усё неабходнае, каб своечасова ўбраць ураджай. Аб гэтым Александр.

0: Эзотерикум.
1: Ну все, ну кольки можна чекати? Ну давайте хоч гороскоп. Ну, так. У нас він буде сьогодні для кожного знака зодіака. Агульний такий зорний, а подказки перший, як завжди, авенчики. Маленькі знаки уваги з вашого боку будуть вельми високо оцінені сьогодні. І гетом варто скористатися, щоб після не відкуплятися дорогими подарунками.
2: Тяльці, сьогодні ви можете бути крихо болбатливі. Осторожній ворог не дремля. Постарайтеся сказати менш, тобто вельми зацікавлені у вашій говорливості. Танцы.
1: Так, близняты, немагчыма цалкам падрыхтавацца да нечаканасці, але быць у поўным узбраенні да таго моманту, калі гэта падзея адбудзецца ў вашых сілах сёння.
2: Ракі, сёння вам прабачыць усё, чаму я не рак. Так. Вы зможаце падпарадкаваць практычна любого чалавека сваёй волі, аднак не значыць, што гэтым трэба злоўжываць. Я сёння буду ракам, можна?
1: Добра, што табе прабачыць? Вось... Всё табе прабачаем, так.
2: Дзякуй.
1: Все?
2: Все.
1: Больше так. Ничего не просишь? Ай, добро,
2: ну, слухай,
1: тогда далее львы.
2: А ты моей воле это практически подпорядковалось.
1: Отпустила все.
2: Все, добро.
1: Ай, мне не шкода. Так, львы, сегодня на вашем твары будет написано все. Ну, какие у вас твары? Веселые? Что вы думаете, и схватить ничего не отрымается? Запасайтесь темными окулярами.
2: Девы, чтобы не здоровался сегодня, ничто не сможет сапсовать вашу радость. Так? Ваш радостный настрой. И остается только сподеваться, что на наступный день у вас не будет болеть голова.
1: Рановато.
2: Сегодня только среда, сегодня только, ну, кто стилише, маленькая пятница, так. Вы чекаетесь.
1: Шали, сегодняшний день, ведомо, призначено для отпочинку. Але, каб мозги не заржавели, оберите какие-нибудь интеллектуально активные его варианты. Шахматы, это не складано, так? А крыжаванку так само можете выбрать. Сканворды у нас есть студы. Мы таким практикуем, занимаемся.
2: Есть такая справа. Скорпионы, сегодняшний день варто присвятить узбогачению своего внутреннего света. И он добро подыходит для зносин и інших тихих занятков.
1: Стральцы, это озорные однополчане. Но слухайте, сегодня вам может оказаться непросто справиться с уластным уявлением. Коли оно разыграется особливо мощно, треба будет стремливаться больше.
2: Ну и козероги, вы сегодня будете бесконце альтруистичные, что безумовно неадренно. Однако, для уластной душевной равноваги вам варто позбегать людей, которые прозмерно охотно користаются пленом вашего альтруизма. Ну, слушайте, альтруистичный козерог, это такая, я лечу, довольно редкая з'ява, а лишь она есть, сябры, тому поспробуйте, як это будет працевать на вас.
1: Так, а потом нам расскажете. Водолейчики, сегодня вы сможете знайсти уживание на вот самой бескорыстной речи. Была б только она такая, день добрый для взносин с людьми, и вы до кожного сможете знайсти свой подыход.
2: Рыбы. Повторение мати в учении. Попробуйте знайти інших его свояков. Это серьезно облегчит ваше нелегкое, але приемное життё.
1: Так вось будешь так. Учиться лётать?
2: Например, махчима, вот это я еще не спробовал учить в своем житті. Есть махчимость, есть жадание, есть час. Сябры, ну а мы с вами летим наперед. Чому? Потому что до нашего ранешнего экипажа долучится яна. Тая самая, таямничая.
1: Стюардесса?
2: Стюардесса. Так, это наша...
1: Ванесса. Параби. Назовем ее так.
2: Хай будет так. И она придет свой святочный колорот раскрутить, и мы доведемся, что за свято сегодня отношаемся. Так само про рок-подею этого дня у нас будет размова. Ну а покуль что самый соправный рок у нас тут на хвале радиостолица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин. Я Евгения Любина, витаю. Президент провел селекторную нараду по пытаниях уборочной кампании. Особливую увагу Александр Лукашенко звернул на Грозинскую область, где, по для слова керовника державы, недохопал зараз больше, чем поспехов. Президент спытал уполноваженного по этом регионе об мерах, которые принимаются для их переодоления.
2: Что касается этих мер, то мы информацию не оставляем. Если мы выявляем, что некачественно работает техника, мы ее останавливаем. За это время последний раз мы собирались в понедельник с утра, обсуждали работы по уборочной кампании. До этого проводили специальное совещание. Ну, меры понятно. Принимаемые конкретным должностным лицам, конечно.
3: Великий поэт еще про нас говорил, что мы прозаседавшиеся.

0: происходит. Поэтому у вас время эта неделя и следующая. Принять жесточайшие меры и доложить. В том числе доложите мне по уполномоченным президента, которые работают. Витебская область, Витебская. Но у нас там руководители парламента отвечают за эту область. Отвечай, новый губернатор там. Сколько мы будем тут молоть языком про эту Витебскую область? Вы меня поняли. Поэтому принимайте меры и докладывайте. Особенно обратите внимание на мое поручение обеспеченности кадрами. Мы договаривались, никаких поставок сельхозпредприятиям, энергонасыщенной и прочей техники, если нет механизатора, зачем туда отправлять комбайны? Это касается и тех комбайнов, которые там есть. Распущенность и разболтанность крайняя. Эта неделя и следующая, и мне доклад публично.
1: На какие специальности подали документы абитуриенты с суммой баллов 390 и больше, рассказали у Министерства эдукации. Сярод их программные инженеры, международная экономика и гандель, международные отношения, экономичная информатика, прикладная физика. Отзначено, что запатрабована подрыхтовка специалистов с высшей эдукацией в региональных установах. Найбольшие конкурсы у Полесским державным университете, Гродинским державным университете имя Купалы, Витебским державным университете имя Маширова и Гомельским державным университете имя Скарыны. У Мінску на проспекте Жукова таксі сутыкнулася з аўтобусам. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, вадзіцель і пасажыр легкавога аўто дастаўлены на абследаванне. Пасажыры і кіроўца аўтобуса не пацярпелі. Прычыны аварыі высвятляюцца. У Мінску зараз 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у Магілёве і Гомелі да плюс 24, у сталіцы да 18 градусаў цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, вы сябры, як і абяцалі, у нас сёння госці, сёння у нас людзі, у якіх вуда, гітара і кубак. Яны, я не ведаю, як умяшаюцца ў іх у руках, ну, мы даведаемся, так? Але ж гэтыя атрыбуты заўсёды з імі, ну, здагадаліся. Сёння у нас па такому апісанні, так, Сергей Курягін, Ілья Шэўчык, водар кавы.
2: Добрая раніца. Лавіся, рыбка, маленькая і вялікая, як кажуць. А так. У нас аж на дзве сёння рыбкі.
1: Слухай, так не дзве, можа, яшчэ і больш. Сергій каже, Ілля ўжо налавіў рыбы. Так, Ілля, калі гэта было? Што за рыба? Ці шмат?
3: На асіпловіцкім вадасховішчы. Так.
1: А гэта вы так ўжо рыхтуецеся да барт-рыбалкі?
3: Так.
1: Ну, вядома.
3: Практыкаванне.
1: Ага, репетиции с гитарой и репетиции с водой.
4: Перед турниром по рыбной ловле.
1: Так вы у турнира будете удельничать? Не только...
4: Ну, я думаю, что треба Илью от нашего коллектива отправить.
3: Чаму? Нема часу.
4: Як немає часу. Тим більше, що в цьому році і призи будуть добрі. І ми вирішили ще одну акцію зробити. Гэта, каб усе удельники турніру по рибній ловлі склали свою, покинули свой улов.
1: Так.
4: Після узважування, звісно, після на узнагородження у нас буде акція по приготуванню вялізної юшки з риби, з дегустацією для всіх і з майстер-класом від нашого риболового спортсмена Віталія Жорова. Ось mm-hmm. так, что вось так, треба поудельничать такой акции.
1: Не, слухайте, ну там же ж, коли я не помиляюсь, розные виды рыбы будут, из этого всего можно зарабить.
4: Конечно,
1: так.
4: Что в один котел все будем складывать и будем же ловить. Некоторые же люди приезжают не просто, уже мне телефонуют, уже заезжают с середы, с четверга, то есть сегодняшнее время и завтра будут заезды, занимают место побежей до концертной пляцовки, до фестивальной.
1: Давайте нагадаем, когда у нас фестиваль будет...
4: Уже на год выходных, уже все збіраюцца, пакуюць рэчы, настройваюць вуды і гітары таксама, поэтому 24-26 на Чыгірінскім вадасховішчы будзе наш традыцыйны фестываль «Вялікія барт-рыбалкі», 15-ты па ліку.
1: Слухайте, а вы памятаеце у гісторыі барт-рыбалкі, вось у нас на дворі уже сапсавалася, тут такое сонце было, так? Ну, я лічу, калі сонце для барт-рыбалкі, гэта добра, там і касцёр можна, і вось з вудой выйці, а калі вось такая на дворі, ну, зразумела, калі ты просто рыбак, сеў з вудой, так, і глядзіш на тое, што вось з паплавком адбываецца. Ну, а калі вось людзі прыехалі адпачыць, і там дождж як зарадзіць, ці было ўжо такое? Калі...
4: Усё бывае. Ну, але гэта лето, дождж прайшоў і выглянула сонненькая, па гэтаму праблем тут няма. І былі нас, асабліва я згадываю першы фестываль, калі прыехалі, калі залівала, у нас не было нават, над сцена у нас была на вадзе з пантонаў, да? Вось, ну, і мы неяк не падумалі пра дах над головой. Пришлося таким, скажем так, парадку хутка робить некие, ставить стойки и некий тент накрывать. И так было холодно, что гитаристы, профессиональные наши гитаристы, клуб гитаристов Беларуси, у них был концерт, и они думали, выходит или не выходит на сцену, потому что руки замерзали. А для них это же, ну, вельми важно, как бы, сыграть каждую нотку, каждую пассаж, и все-таки вышли, и под дождь проливные отыграли свою программу. Раму, а мы стояли и гэты тент крышечку подымали, как взливать ту львату. И такое было на первых фестивалях. Но зараз у нас уже профессийная сцена, как бы, и мы страхуемся, есть и тенты, и все, и поэтому проблем не будет, думаю, что тем более, что синоптики нам обещают доброе надворье, полепшение, как бы, и поэтому комфортно, я думаю, что будет, и хопить для всех, и порыбачить, и попалить вогнище.
1: Вогнище, так. А не было николи такой думки, ну, там, надворье, например, навальницы, обещаете, у вас фестиваль уже запланованный, і зрабіць яго, ну, не ведаю, там, у онлайн-фармаце.
4: Ні, такого не было еще, як бы. Я ведаю, что фестивали некоторые робить в онлайн-формате, але у нас, як бы, ну, завсёды, в принципе, на дворе я отповедала. И были, конечно, по-моему, два года назад же была бура прошлася по Быковскому району и повалила шмат древов. Але, дякуючи Богу, пляцовку фестивальную не закранула. Поэтому нас Бог бережет.
1: Нептун?
2: Той самый.
4: Нептун, да. Мы молились это. Поэтому молимся и зараз, как все было добро.
2: А есть такое меркование сярод артистов, что коли наперед одни мероприемства отбывается, ну, шмат незапланованных, некие сбои и так далее, ну, проблемы возникают, организационные и так далее, значит, все будет добро на фестивале, и он надзвичайно пройдет. У вас есть такое переконание? Идти, вы спотыкались с этим уже идти, так?
4: Безумовно, за 15 год у нас были разные выпадки, поэтому мы подрахтованы до всего и спокойно ставимся, и просто працуем, и робим фестиваль.
2: Зрозумело. А что тычется программы? Ну, зрозумело. Будет на великий бар-трабал с рыбалкой и песням. А что еще по программе чекать наведвальникам фестиваля?
4: По программе чекать у нас будет еще новый проект, гастрономичный фест «Бульба Саммит». Как раз таки он в пятницу стартует о 18 године. Это будет приготовление драников, каханников.
2: Ведаю.
4: На хуткость.
1: Да, мы про это уже не казали, но, может, никто не чул, так?
4: Ну, да, будут готовить домашние такие заготовки с бульбы. Можно на сайте поглядеть в программе конкурса, зарегистрироваться, поудельничать. Будут добрые призы так само. А так само будут готовить бульбу на открытом вогне. Это так само треба все уметь робить.
1: Бульбу треба с собой вести, и будет на месте.
4: Ну, с собой треба, конечно. И что там ее вести? У нас бульба же, мы же бульбаши. Мы едем на фестивале, запасаемся и бульбой, и салом. Але не рыбы. Рыбу нельга по традиции. Как ловилось.
2: Так, а еще некие укладнения треба сделать. Что еще нельга на рыбалку? Коли
1: бульбу можно, рыбу ешь?
4: Кто рыбак, кто планует поудельничать все-таки у рыбалки, то не варто вести там рыбные консервы, рыбу в любом выгляде. Только там треба, как ловилось, разумеется. И да, я скажу еще одну цікавостку, как раз таки, мы еще об этом не говорили. У нас еще будет открытие скульптуры, трехметровой скульптуры бард-рыбака. Рыбака. Вот это робит нам такой подарунок до 15-летия фестиваля наш знакомитый скульптор Минько. Александр, вот и будет такая скульптура, бард-рыбак с гитарой в руках, а из кишени у него как раз таки будет решать хвост рыбы.
2: Рыбка.
4: Золотой рыбки. Обязательно такой символичный символ, за который треба докрануться. Ну, как бы, конечно, соединичала удача, поспех у першу за все у рыбалца. Ну, не только.
1: Слухать, сябры можно не только подчас фестивалю, но и потом в любой зручный час приехать потерти.
4: Да, хвост, да, обязательно туда треба заезжать, тем больше у нас там шмат скульптур цікавых, и тем больше шмат...
1: Слухайте, а эта скульптура, она из чего зроблена?
4: Это будет с бетона. Да. Остатняя скульптура, у нас там шмат скульптур уже, композиций, как бы скульптурных, зроблены с, ну, с каменев, с ваших валунов, с гранитных. Вот. И у нас шмат же еще зорная стяжинка, там так само можно потриматься за люди, которые у нас удельничают в фестивале, знакомитые люди, которые унесли великий уклад у развитию авторской песни, музыки и так далее. Так само мы им закладываем традиционно такие бард-валуны, мы называем, да, валуны, зорные волны такие символичные, со слядком символичным нашего зорного гостя. И в этом году как раз таки мы закладем бард валуны Уладу Місєвічу. Это золотые удельники, один из основальников гурта наших знакомитых, легендарных песняры. И он планировал принять удел у фестивале, выступать на концертах, навод записал несколько песен у студии. Вось, они так само прогучать, але, на жаль, он сошел с життя, вось, литерально недавно. Але у нас все равно отбудется концерт, присвященный песнярам. Будут удельничать ведомые музыканты и певцы, спеваки в этом концерте. Это будет так само такой цікавый проект.
1: Ну, коли уже наша разговор такая уплынь музычную зашла, так треба нам послухать живое выконание.
2: Мы хочем концерт.
1: Так, кавалочек концерту. С чем вы сегодня до нас завитали?
4: А мы вот вырешили, как раз таки ехали, думаем, вот такие тему надворья, такую легкую зробить басанову.
1: Басанова?
4: Это любимая так. Песня Ильи Шевчика, так, называется «Сон», и гукорежиссера нашего.
1: Давайте слухаем. Водар кавы, сон.

мне не все разом. А хочешь вер, а хочешь не, ты самый лепший лекарь мне. А хочешь вер, а хочешь не, ты самый лепший лекарь мне. А хочешь вер, а хочешь не, ты самый лепший лекарь.

0: Ты самый лепший лекарь, нет.
1: Ну, вот такие самые лепшие леки музычные у нас на хвале Радио Столицы. Сябры, развитываемся с вами на сегодня. Завтра в раницу снова почуемся. Оставайтесь на хвале.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10:01, у студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Вы уборочной кампании повинны быть задейничаны усе. Об гэтым Александр Лукашенко заявил на селекторной нараде. Президент вернул увагу на необходимость долучить до працы подсобных рабочих из лику школьников.
2: У нас очень много подсобных работ, особенно на зернотаках и прочее. Ну, когда-то мы использовали, я помню это по своей работе, мы использовали взрослых школьников. А почему не пригласить, не поработать? Потому что деревенские уже сегодня хлопцы и девчонки не те, что были раньше. Они уже ничем не отличаются от городских. Они не могут лопату от вила отличить. Поэтому привлекайте, пусть люди поработают. И не жалейте поддержать материально этих школьников. Поэтому посмотрите, где-то школьники, где-то бастяются, как у народе кажут, там в городах без дела люди. Всех нужно задействовать. Все хотят кушать, и кушать хорошо. Лучше работать в поле, чем воевать.
1: Александр Лукашенко принял кадровое решение по составе керавництва Узброенных сил. Генерал-майор Александр Масолов призначены начальником тылу. Начальник Головного управления боевой подрыхтовки Узброенных сил призначены генерал-майор Дмитрий Битным. Генерал-майор Александр Бас вызволены от посады командующего войсками Полночно-Заходнего оперативного командования. Он звольнены из военной службы в запас по узростям с правом ношения военной формы и знаков отрознения.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Живо получается, мне нравится.
2: Хорошо вообще.
1: Я думал, прям так и назову. Песня про кота. У меня будет песня про кота.
2: Так она же вообще не про кота.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Вакол Беларусі складваецца стабільная абстаноўка без прыкмет агрэсіі. Аб гэтым міністр абароны Віктар Хрынін заявіў па выніках даклада Александру Лукашэнку.
2: Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, с определенными странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения, мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот с чем сейчас занимаются вооруженные силы.
1: Александр Лукашенко павінчаваў народнага артыста Расіі Алега Газманава з днём нараджэння. Прэзідэнт падкрэсліў, што на нашай зямлі высока ацэніць вялікі ўклад выканаўцаў ва ўцамані дружбы і культурных сувязей брацкіх народаў Беларусі і Расіі. Кіраўнік дзяржавы пажадаў Алегу Газманаву добрага здароўя, шчасця і дабрабыту. Дружная аварыя на МКАД прывяла да рассыпання ягад. Як паведамілі ў сталічнай дзяржаўнай інспекцыі, на 30-м кіламетры ўнутранага кальца водзіцель легкавога аўто з прычэпам не вытрымаў дыстанцыю і рэзаўся ў трактар. У выніку буякі, якія знаходзіліся ў прычэпе, апынуліся на праезнай частцы. У аварыі ніхто не пацярпеў, машыны атрымалі механічныя пашкоджанні. У Мінску зараз 17 градусів тепла. По даних Белгідрамета, завтра в Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. Ночі в особних районах днем на більшій частці території пройдуть короткочасові дожди. Місцями прогримять навальниці з перевістим вітром. Ночі раніцею в особних районах республіки слабий туман. Ночна температура повітря 7-13, у день 18-24. У обласних центрах завтра у день чекається. У Бресті, Вітебської, Гродні 19-21, у Могильові 20-22, у Гомілі 22-24. У столице уночи 11-13 без істотних опадков, у день 19-21 короткочасовый дождь, махчим и навальница.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Ружаны, у их центр, где захаваўся гістарычны дух. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокация.
1: Ружаны – гэта пружанскі район. Бадай на слыху гарадскі пасёлак у многіх, дзякуючы палацу Сапегаў, які называюць беларускім Версалем. І гэта адзін з самых уражальных архітэктурных помнікаў Брэсцкай вобласці. Але, што называецца, не палацам адзіным, і з іншым, цікавым і працягальным ружанскім, знаёмімся якраз у гістарычным цэнтры. Падказвае наш гід, дырэктар ружанскага палацавага комплексу роду Сапегаў Алена Кубарка.
2: Доминантами этого центра у нас является Свято-Петропавловская церковь. Когда-то она была как униатская церковь функционировала, сейчас она относится к православному приходу. И противоположностью ей составляет Свято-Троицкий костел. Это одни из древнейших памятников архитектуры в нашем поселке. Церковь относится предположительно конец 16 века. Каменная церковь была возведена в середине 18 века, а костел построен каменный в 1617 году. Фундатором выступил Лев Сапега.
1: Ні царква, ні касцёл ніколі не змянялі сваё прызначэнне. Войны, рэвалюцыі, тут не захоўваліся трактары ці іншыя сельгасмашыны, не размяшчаліся ні клуб, ні склад.
2: Единственное, что в церкви во время Второй мировой войны находился лазарет, так как здесь находились пленные, лагерь для военнопленных, а священник на свой страх и риск и прихожане храма приносили горячую еду, кормили, поили военнопленных, а в церкви за царскими воротами на престоле проводились операции. То есть это был как храм-лазарет.
1: Гараж, склад размещались. А так, помнік эклектыкі 19-го стагоддзя, синагога, недалёка ад царквы і касцёла, галоўная ў Ружанах, была.
2: Сохранилась у нас еще бима, с которой читали Тору. Находится в разрушенном состоянии. Ну, разрушилась она, конечно же, во время Второй мировой войны, потихонечку, так как евреев уже не осталось после Второй мировой войны. Вот они были все уничтожены, и она потихонечку разрушалась. Но осталось у нас еще вот одно здание, относящееся к синагоге. Это как школа была здесь. Сейчас здесь находится наша автоколонна. Ему повезло больше.
1: Калі працягнуць пра дзеяслоў пашчасціць, то дакладна гэта з усімі намі адбудзецца, калі прыедзем у Ружаны. Прагуляемся да цэнтра, потым да палаца і дакладна адчуем гістарычны дух. Здаецца, ён нават у паветры лунае. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Военных комиссаров у регионах подключить до выполнения доручения керовника державы об накировании у армию недобросумленных работников уборочной кампании. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин по выниках докладу президенту.
2: На перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. Сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил бы государство, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выйдут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
1: Министр по надзвычайных ситуациях Вадим Синявский на нарадзе ў Віцебскім аблвыканкаме абазначыў задачы, якія стаяць перад ведомствам у перыяд уборачнай кампаніі. У прыватнасці, трэба мабілізаваць усе рэсурсы для паспяховага правядзення палявых работ. Акрамя гарантавання бяспекі, звыш 230 чалавек асабовага саставу дапамагаюць аграрыям. Кіраўнік ведомства адзначыў неабходнасць якаснага выканання гэтай працы. Арабскім дзяржавам цікавы беларускі вопыт развіцця медыцыны, аб гэтым заявіў старшыня арабскага парламента Мухамед Ахмед Аль-Ямахі па выніках наведвання Республіканскага клінічнага медыцынскага цэнтра кіраўніцтва справ прэзідэнта. Паводле слоў дыпламата, прадстаўнікі дэлегацыі ўбачылі значны патэнцыял для далейшага супрацоўніцтва ў галінах кардыялогіі, афтальмалогіі, лячэння захворванняў нырак і нервовай сістэмы. У Мінску зараз плюс 18. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. Ночью у особных районах, днем на большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами прогромять навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей у особных районах слабый туман. Ночная температура по ветра плюс 7-13, у день плюс 18-24. У областных центрах завтра у день чакается. У Бресте, Витебску и Гродне плюс 19-21, у Могилеве 20-22, у Гомеле 22-24. У столицы уначы плюс 11-13 без істотных ападкаў, у дзень плюс 19-21, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Реклама на радио столицы.
1: Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройде при подтримце Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудованьев, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовленні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Легендарная Depeche Mode так само не были чужие до прыгожих автомобилей. У початку 90-х на пику славы удельники гурта, особливо Дэйв Ганн, почали заявляться на публице на классичных родстерах. Гэтые машины идеально пасовали до их имиджу. Холодная немецкая докладность, элегантность и мод. Дэйв брал для себе родстер, які был вершиней немецкой инженерии. Mercedes-Benz 500 SL. Под капотом гэтага элегантного немца стоит могу. Магутный 5-литровый рухавик магутностью 326 конских сил, якія дозволяють разгонять двухтонную машину до сотни усяго за 6 секунд. Максимальная хуткасть, обмежаваная электроникой 250 км за годину. Авто было технологичным прорывом, адаптивная подвеска, автоматичный дах и система обороны при перекульвании, дуга, якая выскоквала за 0,3 секунды. Для Дэйва это была идеальная капсула, хуткая, беспечная и холодная. Холодное у своем дизайне. Слухаем их атмосферный хит Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Падрыхтовка асабістага составу ўзброеных сіл праводзіцца на планавай аснове з улікам вынікаў комплекснай праверкі. Аб гэтым заявіў міністр абароны Віктор Хрэнін, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках дакладу кіраўніку дзяржавы. Ніякіх экстранных ці раптоўных мерапрыемстваў не праводзіцца.
2: Вооружённыя сілы пасля першага перыяду баявой падгатоўкі мы актыўна вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки, исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
1: Гандлёвы дом «Беларусь» открылся у Бішкеку, поведомили в пресс-службе Белдзяржхарчпрама. Во урочистой церемонии приняли удел министр замежных справ Максим Рыжанков и посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Малунов. У новом гандлёвом объекте представлены белорусские присмаки, сирот яких у приватности широкий ассортимент кондитерской фабрики «Червоный харчовик». Для жихаров Бішкека провели дегустацию новинок и рассказали об уникальности, а так само корыстных уластивостях айчинной продукции. Генеральная прокуратура накірвала ў Верховны суд крымінальную справу па абвінавачанні памагатага нацыстаў Александра Буглая ў генацыдзе беларускага народа, паведамляе Белта. Адзначаецца, што злачынец узначальваў ваенізаванае падраздзяленне пад назвай «Баявы добраахвотніцкі батальён імя Буглая» на тэрыторыях Гомельскай, Мінскай і Магілёўскай абласцей на падставе барацьбы з савецкімі партызанамі арганізаваў шэраг карных аперацый, падчас якіх знішчыў амаль 200 мірных грамадзян. По данных Белгидромета, 23 липеня у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. Ночью у особных районах, днем на большей части территории пройдут короткочасовые дожди. Местами прогремять навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей у особных районах слабый туман. Ночная температура по ветра плюс 7-13, у день плюс 18-24. У областных центрах у четверг чекается. У Бресте, Витебску и Гродне плюс 19-21, у Могилеве 20-22, у Гомеле 22-24. У столицы уначы плюс 11-13 без істотных ападкаў, у дзень плюс 19-21, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Алиса ТОП-10.
1: На 9-м месце Мьюз с песней Unraveling. Британские космичные новаторы покрысе губляют позиции, але все еще трымаются у обойме. Unraveling — это идеальный приклад того, как можно смело миксовать элементы прогрессив метала, спейс-рока и электроники. Мэтт Беллами и компания черговый раз доказывают, что грань помеже роком и космичной драматикой вельми тонкая.
0: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. На 7-м месте сегодня Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Локомотивы сучасного гроу-метала докладно ведают, как створить саправдный рок-ураган. Композиция Eye of the Storm оправдывает свою назву цалком. Это сполучение разбуральной ритм-секции и вельми моцного пронизливого посылу. Хлопцы черговый раз подтверждают свой статус майстроу тяжкой сцены, здольных балансовать на мяжи агрессии и мелодизму. Коли вы шукали трек для максимального зараду адреналину, вы его знайшли.
1: Номер 7.

0: Столица ТОП-10. Шостое место належить Enemy Inside с песней R.I.P. Немецкие флагманы модерн металла протягивают упевненно покарать европейские чарты. Трек R.I.P. показывая гурт с их лепшего и самого тяжкого боку, где могутные гитары сполучаются с цудовным вокалом. Это динамичная, энергичная и бескомпромиссная заява про разрыв с минулым и рух наперед на суперок усяму. Выдатная праца, якая заслуженно разместилась на экваторы нашей десятки.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10.
1: Третье место сегодня занимают Evanescence со своим Sanctuary. Каноны альтернативного готик-рока вертаются на пьедестал с вельми масштабным и глубоким релизом. Sanctuary – это саправдный напомин про то, чому Эмили лечится одним из самых уплывовых и познавальных голосов поколения. Драматичные симфоничные оркестровки, тяжкие гитарные партии и анёльский, але одночасово могутный вокал створают уникальную атмосферу сховища от внешнего свету.
0: Номер 3.

0: І вось, нарешті, наш лідер Sepultura з пісней Beyond the Dream. Легендарные бразильские монстры тяжкой сцены упэўнена бяруць золото. Трек Beyond the Dream – это сапраўдны инструментальный триумф, який сполучае в себе фирменную агрессию, складаную ритмику и неверагодный глубокий атмосферный посыл. Яны не просто вернулись на вершиню, а зарабили гэта максимально гучно, доказавши, что их велизарная спадчына до гэтага часу здольная диктовать правилы у свете тяжкой музыки. Заслуженное первое место.
1: Номер один.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Не обращай внимания на светофоры, не смотри на знаки.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио столица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица Кропка Бай.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.